0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: всем мира, добра, любви и позитива.
1: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
1: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 400

0: Реклама. На PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: Верности себе. Ни на один шаг не отходи от своих принципов и внутренних ориентиров.
1: Телец.
0: Сегодня щедрость – твой главный козырь. Делись с миром теплом, хорошим настроением или делай приятные подарки.
1: Близнецы.
0: Сейчас многое зависит от того, насколько правильно и рационально ты наладил свои деловые отношения и связи. Самое время навести железный порядок в контактах.
1: Рак.
0: Тебе сегодня предстоит принять очень важное решение.
1: Лев.
0: Прислушайся к интуиции, она подскажет, кому действительно можно доверять, а кто лишь пользуется твоим великодушием.
1: Дева.
0: Постарайся сейчас держаться подальше от больших скоплений людей и шумных вечеринок.
1: Весы.
0: Ты будешь полон решимости достичь какой-то важной личной цели. Действуй, удача на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Твое остроумие сегодня не может остаться незамеченным. Готовься получать комплименты.
1: Стрелец.
0: Окружающие будут приятно удивлены, увидев в тебе человека не только деятельного, но и рассудительного, что пойдет на пользу и личным, и деловым отношениям.
1: Козерог.
0: А тебе сегодня с легкостью удастся найти хрупкий баланс между абсолютным внутренним спокойствием и высокой степенью энергичности. Отпусти хватку, ты все успеешь.
1: Водолей.
0: Звезды настойчиво советуют разделить с окружающими ответственность за происходящее вокруг. Перестань тащить все на себе, отключи контроль и доверься близким.
1: Рыбы.
0: Твой день не подходит для активных действий, но идеален для размышлений. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: первое интернациональное радио BFM.
1: 7 часов.
0: Радио BFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а если друга рядом нет, только коллеги. Каждый второй опрошенный россиянин нет-нет, да иногда использует перекус как способ сбежать от рабочих обязанностей. Если быть точнее, 52% опрошенных россиян иногда сбегают от работы под предлогом перекуса. По результатам исследования, которое провела крупная российская продовольственная розничная компания, чаще всего о еде россияне вспоминают ближе к обеду. Такой ответ дали 44% опрошенных. Каждый четвертый думает о еде еще до начала трудового дня. 14% в первый же час рабочего времени. Не зря мы, говорю мы, потому что тоже так делаю, так вот не зря мы носим с собой еду на работу. 56% опрошенных сказали, что во время перерыва на работе лучше всего поднимает настроение именно домашняя еда. Готовые блюда из магазина или кофейни по соседству назвали 37% россиян. Для этих опрошенных прогулка за обедом – прогулка, а значит и способ переключиться. Каждый четвертый назвал доставку, сказав, что воспринимает ее как заботу о себе. Практически половина опрошенных, а именно 45%, сказали, что после перекуса им проще собраться и начать работать. Так что, дорогие руководители, будьте любезны, давайте людям нормально пообедать. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу, разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Энергии этой пятницы требуют от тебя максимальной верности себе. Ни на один шаг не отходи от своих принципов и внутренних ориентиров.
1: Телец.
0: Сегодня щедрость – твой главный козырь. Делись с миром теплом, хорошим настроением или делай приятные подарки.
1: Близнецы.
0: Сейчас многое зависит от того, насколько правильно и рационально ты наладил свои деловые отношения и связи. Самое время навести железный порядок в контактах.
1: Рак.
0: Тебе сегодня предстоит принять очень важное решение.
1: Лев.
0: Прислушайся к интуиции. Она подскажет, кому действительно можно доверять, а кто лишь пользуется твоим великодушием.
1: Дева.
0: Постарайся сейчас держаться подальше от больших скоплений людей и шумных вечеринок.
1: Весы.
0: Ты будешь полон решимости достичь какой-то важной личной цели. Действуй. Удача на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Твое остроумие сегодня не может остаться незамеченным. Готовься получать комплименты.
1: Стрелец.
0: Окружающие будут приятно удивлены, увидев в тебе человека не только деятельного, но и рассудительного, что пойдет на пользу и личным, и деловым отношениям.
1: Козерог.
0: А тебе сегодня с легкостью удастся найти хрупкий баланс между абсолютным внутренним спокойствием и высокой степенью энергичности. Отпусти хватку, ты все успеешь.
1: Водолей.
0: Звезды настойчиво советуют разделить с окружающими ответственность за происходящее вокруг. Перестань тащить все на себе, отключи контроль и доверься близким.
1: Рыбы.
0: Твой день не подходит для активных действий, но идеален для размышлений. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Быстрые направо, вальяжные налево. В Южной Корее решили внедрять раздельные полосы для пешеходов. Подробности в ближайшие пару минут. По задумке для тех, кто предпочитает ходить быстро, одна полоса, для любителей неспешной прогулки – другая. Говорят, делается это ради того, чтобы снизить уровень стресса. От чего? Да от движения в толпе, а также для повышения комфорта всех пешеходов. И тех, кто летит на рабочую встречу, и тех, кто понял – цели нет, есть только путь. Тротуары в Южной Корее решили делить на две части. Синяя полоса быстрая, для стандартного темпа мегаполиса, зеленая медленная, для гуляющих и тех, кто просто никуда не спешит. Что ж, в таком случае ждем светофоры для пешеходов, а то своими силами не всегда получается разминуться. Пока на этом у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Энергии этой пятницы требуют от тебя максимальной верности себе. Ни на один шаг не отходи от своих принципов и внутренних ориентиров.
1: Телец.
0: Сегодня щедрость – твой главный козырь. Делись с миром теплом, хорошим настроением или делай приятные подарки.
1: Близнецы.
0: Сейчас многое зависит от того, насколько правильно и рационально ты наладил свои деловые отношения и связи. Самое время навести железный порядок в контактах.
1: Рак.
0: Тебе сегодня предстоит принять очень важное решение.
1: Лев.
0: Прислушайся к интуиции. Она подскажет, кому действительно можно доверять, а кто лишь пользуется твоим великодушием.
1: Дева.
0: Постарайся сейчас держаться подальше от больших скоплений людей и шумных вечеринок.
1: Весы.
0: Ты будешь полон решимости достичь какой-то важной личной цели. Действуй. Удача на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Твое остроумие сегодня не может остаться незамеченным. Готовься получать комплименты.
1: Стрелец.
0: Окружающие будут приятно удивлены, увидев в тебе человека не только деятельного, но и рассудительного, что пойдет на пользу и личным, и деловым отношениям.
1: Козерог.
0: А тебе сегодня с легкостью удастся найти хрупкий баланс между абсолютным внутренним спокойствием и высокой степенью энергичности. Отпусти хватку, ты все успеешь.
1: Водолей.
0: Звезды настойчиво советуют разделить с окружающими ответственность за происходящее вокруг. Перестань тащить все на себе, отключи контроль и доверься близким.
1: Рыбы.
0: Твой день не подходит для активных действий, но идеален для размышлений. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: слушателей.
1: Привет, PFM. Слушаю ваше радио с самого утра и до позднего вечера. Всегда про.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. И вновь где-то ревниво вздохнула героиня советской киносказки «Чародеи». Китайский стартап представил переводчик с языка животных. Отмечается, что ошейник с, конечно же, искусственным интеллектом понимает эмоции пушистых на все 95%. Устройство, разработанное компанией из Ханчжоу, это ошейник весом чуть более 27 граммов, оснащенный аудиосенсорами и системой отслеживания движений. Он распознает более 20 эмоций. Обещают, что такой переводчик не только слова питомец переведет, но и речь хозяина на понятный пушистому язык. Ранее в Японии стал популярным переводчик с кошачьего на человеческий. Тот электронный помощник работал, цитирую разработчиков, идентифицируя кошачий звук и связывая его с одним из 13 предустановленных вокализаций, а затем воспроизводя эквивалентное значение на человеческом языке. Японские пользователи скачали это приложение миллионы раз. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Сила слова. На
1: PFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: В русском языке слово «потолок» имеет особое значение. Наверное, ты сейчас подумал, да что он несет? Спокойствие, сейчас все объясню. Начнем с выражения «достичь своего потолка», что значит быть максимально опытным в своем деле, стать настоящим профессионалом, дойти до пика карьеры, ну и так далее. Вроде все понятно, но почему именно потолок? Оказывается, на профессиональном сленге авиаторов потолком называют наибольшую высоту, на которую способен летательный аппарат. Неожиданно? Да, но и это еще не все. Теперь давай разберемся с выражением «плевать в потолок». С русского на русский переводится как «бездельничать». Но почему так говорят? Дело вот в чем. Обычно после работы русские крестьяне отдыхали лежа на печке. И, покуривая, сплевывали табачные крошки в потолок. Редакция PFM напоминает, что плеваться некрасиво, а курение вредно для здоровья. И напоследок выражение «взять с потолка». Считается, что когда человек вынужден изворачиваться, фантазировать или, проще говоря, врать, он смотрит наверх, словно что-то там ищет. Возможно, спасение от разгневанной жены или начальника. Для того, чтобы успешно достичь потолка, желаю тебе поменьше в него плевать. Тогда потом не придется ничего с него брать.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На PFM.
2: Я с тобой спорить не хочу.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM.

0: PFM. Реклама на PFM. Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
1: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как люди обсуждают искусственный интеллект. Анонимный художник-концептуалист выложил в сеть фрагмент реального полотна французского импрессиониста, картину Мане. Подписал, что это работа искусственного интеллекта и следил за тем, как разворачиваются события. Пожалуй, процитирую эту гениальную подпись. Опишите как можно подробнее, чем это изображение уступает настоящей картине Моне. Обратился к интернет-пользователям автор публикации. И понеслось. Один из комментаторов назвал изображение бессвязной мешаниной из непоследовательно насыщенных зеленых оттенков. Опять цитирую. Другой обратил внимание на отсутствие связной композиции. Третий сказал, мол, картина кажется перегруженной, искусственной, как природа в смятении. И загрязненный. Кто-то счел, что великому Мане не хватает искры. И напоследок мой любимый комментарий. Это не Мане, это похоже на этюд студента-художника, сделанный во время посещения музея. Словом, многие нашли изображение очевидной халтуры современного.

0: технологий. Конечно, были и комментарии от настоящих экспертов, которым даже по одному только фрагменту картина уже показалась подлинной. Но в целом, какой мы можем сделать вывод? Даже работа признанного художника подвергается шквалу критики. Так что, друг мой, если критикуют твой труд, это, вероятно, еще совершенно не повод расстраиваться. Пока. У меня все с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
0: 644-99-1.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна, ой.

0: Если ты слушаешь первое интернациональное радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Царское дело непростое. Для того, чтобы управлять государством, мало обладать лидерскими качествами. Нужно много чего уметь и знать. Вот взять языки. Многие русские цари были настоящими полиглотами. Иван Грозный знал немецкий, польский, латынь, понимал татарский. Петр I владел немецким, голландским и шведским. А император Николай II – английским, французским, опять же немецким и датским. При этом правитель испытывал искреннюю страсть ко всему русскому. О Николае II и его любви к родной культуре до сих пор ходят легенды. Современник царя, дипломат, генерал-лейтенант Александр Масалов в мемуарах «При дворе императора» писал, что однажды после концерта суперзвезды народной певицы Надежды Плевицкой Николай II сказал ей: «Мне думалось, что невозможно быть более русским, нежели я. Ваше пение доказало мне обратное. Признателен вам от всею сердца за это ощущение». В мемуарах отмечается, что царь был большим знатоком родного языка, замечал малейшие ошибки в правописании, а главное, не терпел употребления иностранных слов. В русской речи, разумеется. По словам Николая II, русский язык так богат, что позволяет во всех случаях заменить иностранные выражения русскими. Император красным карандашом подчеркивал в докладах все иностранные слова и законом закрепил государственный язык. Было это более 100 лет назад.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как люди обсуждают искусственный интеллект. Анонимный художник-концептуалист выложил в сеть фрагмент реального полотна французского импрессиониста, картину Мане. Подписал, что это работа искусственного интеллекта и следил за тем, как разворачиваются события. Пожалуй, процитирую эту гениальную подпись. «Опишите как можно подробнее, чем это изображение уступает настоящей картине Моне», обратился к интернет-пользователям автор публикации. И понеслось. Один из комментаторов назвал изображение бессвязной мешаниной из непоследовательно насыщенных зеленых оттенков. Опять цитирую. Другой обратил внимание на отсутствие связной композиции. Третий сказал, мол, картина кажется перегруженной, искусственной, как природа в смятении, и загрязненной. Кто-то счел, что великому Мане не хватает искры. И напоследок мой любимый комментарий. Это не Мане, это похоже на этюд студента-художника, сделанный во время посещения музея. Словом, многие нашли изображение очевидной халтурой современных технологий. Конечно, были и комментарии от настоящих экспертов, которым даже по одному только фрагменту картина уже показалась подлинной. Но в целом, какой мы можем сделать вывод? Даже работа признанного художника подвергается шквалу критики. Так что, друг мой, если критикуют твой труд, это, вероятно, еще совершенно не повод расстраиваться. Пока. У меня все с тобой было. Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Цитирую поэта и критика Аполлона Григорьева. Еще в середине 19 века он заявил: «Пушкин – наше все». Фраза эта символизирует значимость Александра Сергеевича для русской культуры и русского языка. Благодарность народа довольно трудно переоценить. По некоторым подсчетам, в России поэту установлено около 300 памятников. Наследие его уже давно стало международным. В мире десятки, а может и сотни, памятников Пушкину. Однозначную цифру назвать сложно, так как нужно определиться с тем, что считать памятником, официально он установлен или нет и так далее. Но за пределами России памятников явно больше 50. В Мексике, США, Канаде, Панаме, Испании, Франции, Греции, Германии, на Кипре, в Израиле, Туркменистане, Узбекистане, Китае, Индии, и это далеко не полный список. Что интересно, на африканском континенте тоже есть памятники Пушкину, в Эритрее и Эфиопии, где уже не первый год ведутся споры о том, чьи крови текли в венах великого русского поэта. Все мы еще со школы помним историю о том, как дед Александра Сергеевича, Абрам Ганнибал, африканец по происхождению, попал на службу к Петру Первому, который даже стал его крестным. Один из первых памятников Пушкину появился в Италии в год смерти поэта. А монумент столицы Южной Кореи, Сеуле, стал первым памятником в городе, поставленным иностранцу. Было это в 2013 году. Да, он памятник себе однозначно воздвиг. И не один.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года.

0: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы.
1: 8 495 223 60.

0: персональными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Рыбалка никого не оставляет равнодушным. Одни ее обожают, другие терпеть не могут. Но вот о чем мало кто задумывается. Об удочке. Если бы ее не придумали, что бы мы сейчас делали? Считается, что первые удочки были изобретены немногим ранее интернета, около 16 тысяч лет назад. Рыбаков рисовали еще в Древнем Египте на стенах пирамид. Некоторые историки считают, что любимым занятием элиты при китайских императорах была рыбалка на удочку, а археологи, что рыболовство было неотъемлемой частью жизни первобытных людей, населявших территорию будущей Руси. Наши дальние предки делали удочки, используя рыбьи кости в качестве крючка и жилы животных, как лески. Звучит побрутальнее, чем твой спиннинг. Кстати, про спиннинг. Думаю, это слово слышали даже люди, максимально далекие от рыбалки. Спиннинг, наверное, самый популярный тип удочки. Считается, что придумали его в Англии еще в середине 17 века. Столетиями умелые фанаты рыбалки совершенствовали удочку и патентовали свои изобретения. С тобой был Андрей Турецкий. Желаю тебе всегда богатого улова.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается
3: Дискотека.
0: Дискотека PFM.
2: Делай громче.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.